0: Это ты говорила?
1: Алло, когда ще говоришь?
2: Идвам след 10 минути.
3: Вие слушате най-доброто радио. Party Mix.